Аранзахан дээр чавь нэр бано Карлос Сэм. Аранзахан салчул. Аранд хонелик. Аранзахан дээр чавь нэр бано Карлос Сэм. Чирули хонала инде. La hermana Carla, hermano, con la hermana Alicia, venga, vale, hermana Carla, hermana Carla, a la cuanza, la cuca, vale, chirule, Juana, la hermana.